Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз 11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше. Город

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Радио Могилев.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Радио Могилев.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31. Что было?

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: ящер.
1: В Могилеве 8 часов.
2: Прогноз погоды. 11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха днем +12, +17.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.

В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Наши хиты.

11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.

Шувалова. Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Радио Могилев.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 80222 39 31 20. 80222 39 31 23. 1, 2, 3.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Зараз вы на коне, можно смело брать инициативу у кохания из правых.
2: Телец.
1: Ваш день, ваши правила. Не откидывайте одразу новые идеи, навык, коли с початку яны вам сдаются с легко варьяцкими.
2: Близняты.
1: У вас подвысится креативность и говорливость. Головное, не занадто тягиваться на разбовы, как больше поспеть.
2: Рак.
1: Необходимо трымать эмоции под контролем и прымать дорослые узваженные решения.
2: Лео.
1: Можно ярко заявить про себя, здивить коллег, або завоевать чьё-нибудь сердце, головное не переиграть, иначе замест овации отрымаете здивленные погляды.
2: Дева.
1: Коли давно откладывали важные справы, теперь самый час, а вось у особистых относинах лепш позбегать резких заяв.
2: Шали.
1: Вас чакае усплёск социальной активности. Вы сможете принять активный удел у громадским житті.
2: Скорпион.
1: Вы поспеете когось ошчастливить, а комусь на дворот сапсовать настрой.
2: Стрелец.
1: Раптовное озарение может перевернуть погляд на ситуацию. Вы можете дозволить себе рызыкнуть оленем финансовой сферы.
2: Козярог.
1: Прислухайтесь до своих отчуваний. Ваше тело будет подказывать вам, что корыстно, а от чего лепш отмовиться.
2: Водолей.
1: Можно сумястить смелость и разлик и отрымать выдатный выник.
2: Рыбы.
1: Поспробуйте прислухаться до себя. Это добрый день, как зразуметь, чего хочете миновито вы, а не новокольное от вас. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный, температура воздуха днем +12, +17.

0: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки! Для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк. Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 8 0222 39 31 20, 8 0222 39 31 23.
4: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
5: «Давай еще поспим, а?»
4: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375 29 605 57 57.
6: Наши хиты.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. И в середине осени, наконец, пришла пора сказать «до свидания» самым летним хитам. Инна Самуэнито. Мер Кремона Сирена Бранка. И, конечно, Баинди Ахчо и Мод с треком «Шаде» уходят. Как и Ваня Дмитриенко, его почерк мы так и не разобрали. Пока ты спала, я проникал в твои сны. Зато на этой неделе вас ждет большое звездное пополнение нашего чарта. Поехали! И открывает нашу десятку «Бас Присоц». Заглавный трек и первый сингл с 10-го студийного альбома американской певицы Майли Сайрус, релиз которого состоялся буквально в сентябре. Эта композиция стала первой крупной работой певицы, выпущенной под сокращенным сценическим именем Майли, что символизирует новый этап ее постоянной музыкальной и жизненной трансформации. Что ж, Майли, как никто, умеет удивлять своими переменами. Посмотрим, что нам принесет это.
2: Let's go. 20 место.

0: На 18 место перемещается «Лирик» с треком «Аутентичное». Знаете, что самое забавное в слове «аутентичное»? Что большинство людей, использующих его, стремятся в конечном счете быть похожим на кого-то другого. Но только не «Лирик». Уж он-то точно знает, что быть собой в эпоху нейросетей и фильтров – это уже достижение. И как тут не вспомнить Оскара Уайльда? «Будь собой», прочие роли уже заняты.
1: 18 место. Да. Слушай.

0: 16 месте новинка этой недели «By India» спектакль. Да, Шаде канула в лету, или даже скорее в это лето, а «By India» тем временем представил свой новый трек, уже без Мота и Хчо. Спектакль — это короткая атмосферная композиция, построенная на необычных образах искусства, любви и ожидания встречи. Артист использует сюрреалистичную лирику и повторяющийся рефрен и создает скорее настроение и ощущение, чем классическую сюжетную историю. В общем, такой вот одноактный бенефис.
1: 16 место.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.
3: На 15 месте легенда, которая, в общем-то, не нуждается в представлении. Кэлвин Харрис. И, пожалуй, Satisfy — одна из немногих летних композиций, которая до сих пор держится в мировых чартах. Да и что уж греха таить, мы не исключение. Слушаем.

0: 13-м, кто-то скажет несчастливым, а я скажу очень даже счастливым месте Мэри Гу с треком «Настоящие». Кстати, создание сингла совпало с непростым этапом в жизни самой Маши. Незадолго до релиза артистка откровенно делилась с аудиторией, что переживает кризис смыслов. Она много рефлексировала о том, ради чего занимается творчеством и куда собирается двигаться дальше. Запись песни «Настоящие» стала для нее своего рода терапией и выходом из этого тупика. Трек получился очень честным, легким и жизнеутверждающим. Ну а это как раз то, чего нам так не хватает осенью.
1: 13-е место.

0: А вот и еще один пример летнего бенгера, который долго-долго будет греть наши уши и души. Хюгель, Email Angel и Ультранате. Moving to the Sun. Друзья, осенью, если и нужно куда-то двигаться, то только к солнцу. Согреваемся.
1: 11 место.

0: на 19 строчке. Бибер Экса «One Day». 18 место. Лирик «Аутентичная». 17 место. Медуза и Генри Кэмомайл «Don't Wanna Go Home». 16-й строчке «By India» спектакль.
1: Мысли о тебе мне не дают покоя, даже если между нами все так спокойно. Я уверен, найду ко дну и ты со мной.
0: 15-е место. Кевин Харрис и Джази «Satisfy». 14-м месте Джоэл Кори «Whisper». 12-я строчка «Мэри Гу» «Настоящие». 12-е место Кэти Энни.

0: Итак, остаются в истории. Ну а я жду вас в следующем.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15 и в воскресенье в 11:00.
0: Наши хиты.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет

0: гости имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Отечественная культура – многовековая летопись белорусского народа, в которой нашли отражение его богатая история, мудрость предков, народные традиции, достижения и лучшие черты национального характера, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что особая заслуга в приумножении этого духовного богатства принадлежит работникам культуры, талантливым и небезразличным людям, которые посвятили себя служению искусству. Уверен, что и впредь ваша созидательная деятельность будет способствовать обогащению белорусской культуры и успешному развитию страны, добавил президент. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Евгения Гладкова с юбилеем. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Ваш жизненный путь – это пример преданного служения любимому делу. Александр Лукашенко отметил, что особого признания заслуживает педагогическая деятельность Евгения Гладкова. Вы щедро делитесь с молодым поколением секретами мастерства, глубокими знаниями и бесценным опытом, подчеркнул он. Президент пожелал народному артисту крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых свершений. Эстафету областного фестиваля «Дожинки» передали в школе представителям Дрибинского района, где в следующем году пройдет праздник хлеборобов Могилевской области. Накануне на сцену пригласили хозяев праздника, жителей Шкловщины и представителей Дрибинской земли, которые приняли эстафету аграрного форума. В свою очередь, председатель Дрибинского райисполкома Дмитрий Чигирь поблагодарил за оказанное доверие. Телеканал «Беларусь-4 Могилев» покажет телеверсию торжественной церемонии награждения в рамках областного фестиваля ярмарки тружеников села «Дожинки-2026» в Шклове. Начало сегодня в 19 часов. О спорте. Домашние встречи в рамках регулярных чемпионатов проведут сегодня Машека и Днепр. Так, в спортивном клубе «Олимпийцы» в 15 часов стартует противостояние команд Машека и Мешков-Брест. Вход свободный. Трансляция матча будет организована на sportdefis.tv.by. Также футболисты Днепра на поле стадиона «Спартак» будут принимать «Динамо Минск». Игра начнется в 19:30. И в завершении воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, местами сильные дожди, ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +17.

0: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
2: Очередной час, и в этом часе вас ждет первая десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру, друзья. На 10-м месте «Заполя» с треком «До тебя». Сама Поля Запольская, а так ее действительно зовут, описала трек как продолжение создания светлых историй, воплощенных в музыке. А что, я вас спрашиваю, может быть светлее, чем первая любовь? Поэтому в треке напрочь отсутствует лишняя драматичность, а преобладает светлое романтичное настроение. В общем, если хочется легкости, слушаем «Заполю».
3: 10-е место.

0: Гаргона.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Украшение мечты для той, кто делает...

0: 50% весь октябрь. Подробности на gold-green.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: На седьмом месте очередная новинка недели – проект «Fast Boy», за которым стоят два родных брата – Феликс и Лукас Хайн из Берлина. Они сами пишут тексты, поют, танцуют, хочу я добавить, но нет, продюсируют свои треки и получили мировую известность благодаря коллаборациям с такими гигантами, как «Медуза», «Тиесто», «Топик». Но вот в этом, 2026 году, братья активно сфокусировались на выпуске сольных синглов. Новинка «Music Sounds» стала логичным продолжением их фирменного стиля. По своей сути, это романтический танцевальный гимн, воспевающий то, как любовь и присутствие близкого человека меняют восприятие окружающего мира.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 11 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. Местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.
3: Еще одна новинка этой недели. Пятое место занимает Зоя. Hold the Horizon. Основной факт, который вам нужно знать о Зое, это ее полное авторство. Она самостоятельно пишет тексты, сочиняет мелодии, записывает вокал, продюсирует финальный микс. И вообще Зоя известна на электронной сцене как артист полного цикла. На секундочку, с академическим образованием по классу фортепиано и оперы. Эта композиция создавалась как глубоко личный проект, отражающий внутреннее состояние артистки в непростой жизненный период. В общем, если вдруг чувствуете, что что-то идет не так, включайте Hold the Horizon.
4: Пятое место.

прежде, чем мы перейдем с вами к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте Майли Сайрус, Бас Присоц.

0: на 19 строчке. Бибер Экса «One Day». 18 место. Лирик «Аутентичная». 17 место. Медуза и Генри Кэмомайл «Don't Wanna Go Home». 16-й строчке «By India» спектакль.
1: Мысли о тебе мне не дают покоя, даже если между нами все так спокойно. Я уверен, найду ко дну и ты со мной.
0: 15-е место. Кевин Харрис и Джази «Satisfy». 14-м месте Джоэл Кори «Whisper». 12-я строчка Мэри Гу «Настоящие». 12-е место Кэтси «Animals». На 11-м месте Хюгель и Майл Энджел и Ультранате «Moving to the Sun». На 10-м месте «За поле до тебя». Девятая строчка «Кимо Саундс» «Rise Slow». На 8-м месте Люси Чеботина «Гарпун». Седьмое место «Fastboy» «Music Sounds». На 6-м месте «Моя Мишель» «На малиновой луне». Пятое место Зоя «Hold the Horizon». Четвертое место «Добро на счастье».
2: Нам тогда завидовал весь мир.
0: Ну и традиционно самое вкусное приберегаем напоследок. Впереди тройка лидеров.
3: На радио «Могилев» слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
4: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые «Приорбанк» представляет выставку картин современных белорусских художников из своей

0: Приходите, чтобы почувствовать.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
2: Знаете, чем ближе зима, тем больше хочется уюта. А вот никто не понимает больше в уюте в холодное время года, как мне кажется, чем скандинавы. Конечно, это не единственная причина, по которой именно The Bows оказались на третьем месте. Это норвежское трио стало настоящим прорывом в 2026 году благодаря вирусному треку «Magnetic». Но не зря коллектив является одним из главных популяризаторов жанра «Scandi House», что отсылает нас не только к музыке, но и к уютным минималистичным интерьерам.
0: Третье место.

Второе место – Тедди Свимс с треком «Mr. Know-It-All». Джейден, он же Тедди, в школе, если кто не знал, занимался рестлингом. Знаете, по нему заметно и слышно. Он борется с микрофоном, борется с музыкой. Мне иногда кажется, что он борется даже с самой жизнью. Но за этот вокал ему можно простить все, что

0: И, наконец, первое место. Королева, которая изобрела себя заново раз 20. И голландский вундеркинд Мартин Гаррикс с премьерой трека «Бизар». Мадонна в свои 68 дает такой вайб, что молодые поп-звезды стоят в сторонке и нервно курят. А Мадонна в это время легкой походкой на километровых каблуках уносит свои очередные заслуженные статуэтки со сцены. Ну что тут скажешь? Легенда. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.
1: Первое место.

0: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Робот-пылесос Эковакс Дибот Т30С для сухой и влажной уборки со станцией самоочистки и системой антиспутывания со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 62 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте Пятый элемент Бай и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
3: Слушай и поздравляй.
4: Наши хиты.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Дожинки – это итог большого сельского труда. Об этом накануне заявил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. Губернатор отметил, что успех был достигнут благодаря общим усилиям. В жатве по традиции объединились все – механизаторы, водители, агрономы, животноводы, операторы сушильных комплексов, руководители хозяйств.
2: Я хочу выразить слова благодарности нашим селянам, и не только им, а всем, кто принимал участие в уборке урожая. На самом деле это большая работа, и вот мы на Могилевщине традиционно работаем толокой. Когда это и селяне, и силовые структуры, и граждане наших городов Бобруйска, Могилева, все включаются в уборку урожая. Но результат говорит сам за себя. Мы на сегодняшний день имеем 1 250 000 тонн, но с учетом уборки кукурузы, которую мы дальше будем продолжать на зерно, я думаю, 1 400 000 где-то будет. Это уровень прошлого года. Это не просто вал или урожай, это на самом деле стабильный результат. Но в прошлом году получили в этом, и в следующем году мы намерены взять не меньше. А все для этого делать на сегодняшний день. Поэтому мои слова благодарности людям, которые участвуют в этом труде. За то, что они душой и сердцем убирают хлеб. Ведь никогда не говорят, что убираем зерно. Всегда мы убираем хлеб.
1: Лидером по итогам уборочной 2026 года в Могилевской области стал Шкловский район. Об этом сообщили накануне во время областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки в Шклове, пишет Белта. Вклад района в общий каравай региона составил более 149 тысяч тонн зерна. Второе место по итогам уборочной у Могилевского района. Здесь намолотили почти 160 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса. Замкнул тройку лидеров Кировский район. К новостям в мире. Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время для проведения выборов в Украине. Такое заявление американский лидер сделал в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. По словам Дональда Трампа, Владимиру Зеленскому следует провести в стране выборы. Он мог бы решить этот вопрос уже много раз, и ему следует провести выборы, заявил президент США. Зеленский мог бы положить конец этой войне и заключить соглашение много раз. Ранее американский лидер заявил, что Украине пора сменить главу государства. В работе онлайн банка Беларусьбанк и М-банкинга возникли перебои. Специалисты занимаются устранением неполадок. Об этом сообщает Белта со ссылкой на банк. Сейчас мы видим проблему с отображением балансов. Средства могут быть временно недоступны для просмотра. Наши специалисты делают все возможное, чтобы восстановить корректную работу сервисов в кратчайшие сроки, говорится в сообщении банка. И в завершении, в преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70%.

0: клиентов весь октябрь. Подробности акции на goldefeasdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дожди. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 17.
1: И поздравляю. 13 часов наступили в эфире радио Могилев. Заговорил я, Рустам Османов. Всем машу привет и предлагаю вам тоже не молчать, а приветствовать друг друга в нашей программе «Привет в обед», которая началась прямо сейчас и продлится практически до 14.00. Поэтому не ждите, пишите 9940, короткий номер, вайбер, код 44-56-86-176.
2: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на bilbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

Ну вот те, кто не хочет ждать, как говорится, с моря погоды, сами создают эту погоду вокруг себя, делая свой день приятнее в программе «Привет в обед». И сообщение от Инны, которая передает привет всей своей семье, любимому мужу Валерию и доченькам Полинке и Лерушке. Инна счастлива, что они у нее есть. Родные мои, вы мое самое большое богатство, моя жизнь, мое все. Я не представляю своей жизни без вас. Люблю вас всем сердцем, всей душой. Обнимаю крепко-крепко, навеки ваша я. Пусть в вашей семье от этих слов станет теплее и радостнее, и вы проведете этот день вместе в отличном воскресном настроении. Всем остальным, кто хочет поднять себе настроение в течение этого часа, пишите сообщение, передавайте приветы. 9940, короткий номер, Viber, код 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дождей. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 10, плюс 15.
3: Наши хиты.

Те, кто не забывает, что сейчас на радио Могилев идет программа «Привет в обед», также не забывают писать сообщение к нам в эфир. И вот такое необычное от Натальи из Костюкович. «Добрый день! Передаю привет нашему ведущему Игорю Шутову. Вы просто бомба, когда читаете наши сообщения» от Натальи из Костюкович. Интересно, что там за ваш бомбоведущий Игорь Шутов? У нас просто тоже есть бомбоведущий Шутов, но Евгений. Ну а Игорю привет, продолжайте свое искрометное дело и удачи вам на этом поприще. Программа «Привет в обед» продолжается, я продолжаю принимать от вас сообщения с приветами. Пишите 9940, короткий номер, Viber, код 44 56 86 176.

0: А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Беспроводной вертикальный пылесос Dreamy H12 Dual Flex Reach для влажной и сухой уборки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев. Всего от 140 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте Пятый элемент Бай и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
2: Привет в обед.
3: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375-44-56-86-176.
4: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял, похоже.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Взаимность — наше все, скажу я вам, поэтому с удовольствием озвучиваю взаимные приветы, которые вы отправляете друг другу в эфире радио Могилев. Итак, Валерий передает привет своей любимой жене Ковалевой Наталье. «Ты самая красивая любимая жена», — пишет Валерий, за что тут же получает в ответ от супруги Натальи слова любви, как лучший муж на свете. Поздравляю вас с тем, что вы вместе, что вы нашли друг друга, пусть ваша идиллия продолжается бесконечно. Ну а программа «Привет в обед» на этом завершается, я немного помолчу в эфире, а потом вновь услышимся в 15 часов.

С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Отечественная культура – многовековая летопись белорусского народа, в которой нашли отражение его богатая история, мудрость предков, народные традиции, достижения и лучшие черты национального характера, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что особая заслуга в приумножении этого духовного богатства принадлежит работникам культуры, талантливым и небезразличным людям, которые посвятили себя служению искусству. Уверен, что и впредь ваша созидательная деятельность будет способствовать обогащению белорусской культуры и успешному развитию страны, добавил президент. Новостям в мире. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет идти на урегулирование конфликта в Украине. Такую точку зрения американский лидер высказал в беседе с журналистами на военной базе «Эндрюс» под Вашингтоном, возвращаясь из штата Теннесси в Белый дом, сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Дональд Трамп убежден, что эту проблему можно было решить уже много раз. Думаю, было бы разумно, если бы он пошел на сделку 2 года назад. Тогда он оказался бы в гораздо более выгодном положении, считает президент США. О происшествиях. Пожар произошел в общежитии на улице Белинского в Могилеве, сообщили в областном управлении МЧС. Сегодня утром поступило сообщение о срабатывании системы передачи извещения о чрезвычайных ситуациях «Молния» в 9-этажном здании общежития на улице Белинского. На момент прибытия к месту происшествия подразделения МЧС открытым пламенем горело в окне на 8-м этаже. При попытке самостоятельно ликвидировать горение ожоги получил жилец общежития. Работники МЧС обнаружили его в коридоре и эвакуировали. Мужчина госпитализирован. Также совместно с работником общежития спасатели эвакуировали 104 человека, из них 23 ребенка. Пожар оперативно ликвидирован работниками МЧС. О спорте. Минская «Динамо» с поражения стартовала в очередной выездной серии в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сезона 2026-27, сообщает Белта. Накануне гостевой турне минчане начали в Ярославле, где Зубров встретил действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив». Итоговый счет 1-6. Подопечные Сергея Брылина остались на 8-м месте в западной конференции, набрав 15 очков в 14 матчах. Второй и заключительный поединок выездной серии «Зубры» проведут завтра в Санкт-Петербурге против шанхайских «Драконов». И в завершении, воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дожди. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 14.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей

0: Ходите, чтобы почувствовать.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в «Пинскдрев». Скидки до 45% на мебель для всего дома. «Пинскдрев». Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев.бай» и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперузкая стиральная машина «Хайер» с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнера. Подробности на сайте «Пятый элемент бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дождей. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +10, +15.

Круп, Могилевское отделение Белорусской железной дороги, приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200.

0: 500 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 8 0222 39 3120. 8 0222 39 31 23.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Яра на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
3: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
0: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к серьезным шагам в СНГ по укреплению единства в экономике. Об этом он заявил накануне на саммите СНГ в Туркменистане, передает Белта. Президент напомнил, что недавно, встречаясь в Минске с руководителями правительства стран Евразийского экономического союза, он говорил о том, что в мире растет конкуренция и нас нигде не ждут.
1: Недавно, встречаясь с главами правительств ваших государств, я говорил о том, что нас нигде не ждут. Мир увеличивает конкуренцию. Особенно и прежде всего это связано с экономикой. Давайте сохраним наше пространство. Чтобы его сохранять, надо увеличивать ценность для каждого государства, присутствие в этой организации. Мы это делаем каждый год? Нет. Поэтому не только исполкому нашей организации, но прежде всего тем государствам, которые я назвал, которые обладают высокими объемами ресурсов, всем нам надо подумать о принятии более серьезных решений.
0: К новостям в мире. Польша и Норвегия создают стратегический форпост НАТО на Балтике. Речь о формировании военно-промышленного макрорегиона Кашубия в Поморском воеводстве, пишет Ньюсбай. В основе проекта крупные инвестиции норвежского оборонного гиганта в польские предприятия, которые займутся производством передовых вооружений. При этом Варшава намерена не только нарастить производство вооружений, но и с помощью Норвегии создать промышленную и технологическую базу для безэкипажных операций на Балтике. На происшествиях у жителя Костюковича и правоохранители обнаружили два экземпляра оружия и более сотни патронов. 51-летний мужчина хранил патроны, пистолет и винтовку в гараже своих родителей в одной из деревень Костюковичского района, пока опасные находки не изъяли сотрудники милиции. Об этом сообщили в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. Для определения вида оружия и патронов, их пригодности для стрельбы, Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области назначали судебные баллистические экспертизы. За незаконное действие с огнестрельным оружием и боеприпасами в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По словам фигуранта, патроны и пневматическую винтовку он купил и внес в нее изменения, а самодельный пистолет нашел в лесу и забрал себе. О спорте. Домашние встречи в рамках регулярных чемпионатов проведут сегодня «Машека» и «Днепр». Так, в спорткомплексе «Олимпиец» в эти минуты стартует противостояние команд «Машека» и «Мешков-Брест». Вход свободный. Трансляция матча будет организована на sporttv.by. Также футболисты «Днепра» на поле стадиона «Спартак» будут принимать «Динамо Минск». Игра начнется в 19:30. И в завершении. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дождей. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 13.
2: Все когда-то случается впервые. Вот и сегодня впервые 15 часов наступили. Радуйтесь и наслаждайтесь, потому что они же и последние 15 часов на сегодня. Дальше только по нарастающей. Но пока следующий час нас настигнет, мы успеем послушать и Немигу с дорогим дневником, и Бон Джови, и новый трек от One Republic и Софи Такер. И много еще чего. Иногда даже будет слышно меня, Рустама Османова. Именно я провожу это воскресенье с вами.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 80222 39 31 20. 80222 39 31 23.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

Даже в рамках отдельно взятого сегодняшнего дня погода в Могилеве успела нам преподнести полный спектр впечатлений. От солнечной, яркой, даже теплой погоды до серой и дождливой. Радио Могилев же старается работать в обратном порядке. От серой скуки до безудержного веселья. Хотя с погодой не поспоришь. Поэтому сначала поколбасимся, а потом немного реального положения дел от прогноза погоды послушаем.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дожди. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 10, плюс 15. Во вторник и в среду преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6. При прояснениях заморозки от 0 до минус 3. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

0: Это была новинка от One Republic и Софи Такер «Цунами», которым смыло практически этот час, но еще его немножко есть у нас, и успеем послушать Дуа Липу, Хани, Мишу Марвина и Александра Шимулевича. Ну а далее 16.00, как и положено.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на саммите СНГ в Туркменистане призвал уделять больше внимания молодежи, которая должна выступать в роли двигателя интеграции, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что три белорусских города – Минск, Молодечно и Лида – в предстоящем году станут молодежной, культурной и туристической столицами СНГ, предоставив международную площадку для самореализации, творчества и общения новых поколений.
2: Сегодняшнее заявление Совета глав государств СНГ призвано еще сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти для недопущения искажения трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Чтобы семья восстановила сплоченность, была сильной и процветающей, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ за старые и новые угрозы нашему единству. Молодые люди должны не плыть по течению, а выступать двигателями интеграции. Нужно, чтобы они сами разрабатывали и воплощали в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах содружества. Три белорусских города – Минск, Молодечно и Лида – станут молодежной, культурной и туристической столицами содружества, предоставив международную площадку для самореализации творчества и общения новых поколений. Чего мы ждем от этого? Чтобы молодежь росла, не отворачивалась от предков, могла парировать атаки чуждых идеологий на устои наших обществ.
1: В Беларусь из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали гражданина Мадагаскара. Он находился в международном розыске по линии Интерпола по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает Белта со ссылкой на МВД. В июне 2024 года злоумышленник организовал незаконное пребывание на территории нашей страны и дальнейший выезд в Евросоюз вне погранпереходов 13 иностранцев – граждан Бурунди, Камеруна, Коморских островов и Нигерии. Благодаря задействованию каналов Интерпола установлено местонахождение преступника в ОАЭ, где он был задержан и помещен под стражу, проинформировали в МВД. В ОАЭ удовлетворили просьбу Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче разыскиваемого. Процедура передачи фигуранта состоялась в аэропорту Дубая, а затем его доставили в Минск. Онлайн-банк «Беларусьбанк» и «М-банкинг» возобновили свою работу после возникновения перебоев, сообщает Белта со ссылкой на банк. Сервисы работают в штатном режиме, средства снова доступны для просмотра, операции проходят стабильно. О спорте. Женская сборная Беларуси по гандболу начинает тренинг-кэмп в преддверии возвращения на международную арену, пишет Ньюсбай. Лучшие гандболистки страны проведут сборы до 25 октября в спортивном комплексе Федерации профсоюзов «Ратомка». Белорусскую команду пригласили на турнир «Кубок наций» в Болгарию. Этот старт станет первым после длительного политически мотивированного отстранения белорусских гандболисток от участия во всех стартах под эгидой ИГФ и ЕГФ. Турнир в болгарском городе Кранево пройдет с 25 по 29 ноября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дождей. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 13.
3: Всем добро пожаловать и в новый час. Я, Рустам Османов, вас уже заждался здесь. Заждались и треки от таких исполнителей, как Бритни Спирс, Ёлка, Иванушки Интернейшнл и многих других. Но до них мы еще доберемся, пока Зиверт окатит нас зелеными волнами. Так что не теряйте плавки.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Некоторые, уходя в отпуск и отправляясь куда-нибудь в поездку, наверняка ждут приключений. Одни дожидаются, другие же, не дождавшись, находят их себе сами. Вот история о туристе, заказавшем себе в номер гостиницы дорогую пиццу, но не осилившем ее за раз. Но потом же ее надо было доесть, она холодная. И тогда он сделал импровизированную микроволновку, накрыл куски пиццы полотенцем, сунул туда фен и давай греть, с позволения сказать, это блюдо. Так можно, если что, и самому погреться у костра в итоге, потом возмещать ущерб заведению, чем не приключение. Можно, кстати, взять этот метод на вооружение, чтобы согреваться в эти осенние деньки. Что, мы хуже пиццы, что ли? Благо, пока на улице не так холодно. Или уже холодно. Не знаю. Узнаем скоро, что да как из прогноза погоды.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дождей. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +10, +15.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: Держим горизонт с Зоей в 16:50. А что за ним, спросите вы? Ну и вопросики у вас. 17 часов, конечно же, туда и направляемся. Ну а чтобы было веселее, вот вам Аврил Лавин далее в нашем эфире.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: светит мне все, как будто оборвется. Я буду лишь восхищаться твоей неземной красотой.
1: В Могилеве 17 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Отечественная культура – многовековая летопись белорусского народа, в которой нашли отражение его богатая история, мудрость предков, народные традиции, достижения и лучшие черты национального характера, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что особая заслуга в приумножении этого духовного богатства принадлежит работникам культуры, талантливым и небезразличным людям, которые посвятили себя служению искусству. Уверен, что и впредь ваша созидательная деятельность будет способствовать обогащению белорусской культуры и успешному развитию страны, добавил президент. В Беларусь прибывают парламентские делегации для участия в форуме «Разговор о важном. Счастливая семья – сильное государство», который пройдет 12 и 13 октября в Полоцке. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Совета Республики. В этом году форум впервые обрел международный статус. В нем примут участие официальные парламентские делегации из Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Институт семьи, материнства, детства и сохранения традиционных ценностей – темы, которые объединяют наши страны на самом глубоком уровне. Обмен опытом в этих вопросах актуален как никогда, ведь крепкая семья служит надежным фундаментом для любого государства, отметили в пресс-службе. Эстафету областного фестиваля дожинки передали в Шклове представителям Дрибинского района, где в следующем году пройдет праздник хлеборобов Могилевской области. Накануне на сцену пригласили хозяев праздника, жителей Шкловщины и представителей Дрибинской земли, которые приняли эстафету аграрного форума. В свою очередь, председатель Дрибинского райисполкома Дмитрий Чигирь поблагодарил за оказанное доверие. Телеканал «Беларусь-4 Могилев» покажет телеверсию торжественной церемонии награждения в рамках областного фестиваля ярмарки тружеников села «Дожинки-2026» в Шклове. Слово начала сегодня в 19 часов. У берегов Джибути перевернулось перевозившее мигрантов судно, на борту которого было 305 человек. При крушении погибли 109, из них 15 детей. Об этом сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Известно, что судно с мигрантами следовало в Йемен. Оно затонуло в Красном море в ночь на 9 октября. Пропавшими без вести числятся 116 человек. Выжили около 80 человек. Все они являются гражданами Эфиопии. Поисково-спасательная операция все еще продолжается. В Беларуси проходит регистрация на репетиционное тестирование. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте РИКС, сообщает Ньюсбай. В следующем году формат образовательной программы обновится. Тестирование переходит на модульную систему подготовки. В рамках каждого этапа можно будет сдать два варианта теста. Для тех, кто не сможет присутствовать на репетиционном тестировании лично, есть возможность потренироваться онлайн. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дожди, днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 14.
3: Здрасте вам и здесь, в начале шестого часа, последнего, когда мы с вами вместе будем набираться сил и заряжаться перед началом новой рабочей недели. Рустам Османов пока что здесь, вот что предлагаю вам послушать ближайшие минут 60 без малого. Группа «Добро», также «Камрад» и «Иракли» зажжет солнце внутри. Ну, не знаю, как внутри, а снаружи его как раз и нет. Ну да ладно, нам разная погода нужна. А теперь поднимите-ка руки вверх, потому что именно эту группу мы послушаем прямо сейчас.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

Ну, а нам скучать не приходится. Это был трек от Звонкова под названием «Невероятно». И невероятно в нашей жизни то, как сначала создаются определенные убеждения, а потом также разрушаются. Вот вижу в сети статью, в которой врач опровергает пользу кокосового масла. Справедливости ради замечу, что и когда оно стало считаться полезным, я тоже как-то пропустил. Ну, а теперь, говорят, жирновато будет, слишком уж. Ну, может и так. Я знаю только, что кокос вреден, если он на вас упадет. Ну, а мы займемся кое-чем менее травмоопасным. Послушаем трек от Nevergreen.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дождей. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +10, +15.

0: «Испытай мою удачу» — такой призыв фигурирует в названии нового трека Purple Disco Machine при участии Мик. Ничего я испытывать не буду, а вот пожелать удачи — это запросто, потому как на сегодня пора прощаться. Поэтому удачи вам, хорошего вечера. У микрофона был Рустам Османов. Всем машу пока, услышимся обязательно.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Странам Содружества независимых государств нужно делать шаги в сторону укрепления единства. И приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на саммите СНГ в Туркменистане, передает Белта. В этой связи он позитивно отметил заявление, сделанное на саммите руководителями Азербайджана и Армении о развитии логистических возможностей по перемещению грузов.
2: Поэтому нужны шаги в области экономики. Это связано с логистическими возможностями, с тем, что Азербайджан будет способствовать перемещению грузов с севера на юг, с востока на запад. Я просто вас призываю делать шаги в области экономики, более серьезные. Да, это затронет, немножко где-то интересы богатых государств, о которых я говорил. Ну, надо чем-то поступиться. Скажите, более бедное государство, чем мы можем в этом плане пожертвовать и сделать? Вот надо вычленить эти направления действий и действовать. Не будем действовать, потихоньку нас растащат по разным организациям. Опять не называю кто. Мы прекрасно знаем, кто положил глаз на государство нашей организации, если можно так выразиться.
1: Никто другой такого не предлагает. Эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко в проекте «Белта в теме» объяснил, в чем заключается секрет успешной работы Беларуси со странами дальней дуги. Беларусь может предложить странам дальней дуги все то, что у них востребовано, начиная от продовольствия и заканчивая различными видами техники. Другими словами, Беларусь может предложить своим партнерам все, что им нужно для жизни, сказал Александр Тищенко. При этом Беларусь не требует от них каких-либо уступок. Это исключительно обмен возможностями в пользу своих интересов. При этом Минск является надежным партнером, который, в отличие от западных государств, не вводит какие-либо санкции в отношении других стран, подчеркнул он. О происшествиях в Могилеве произошло ДТП с ребенком, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Накануне днем на улице Фатина водитель BLG совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая, не спешившись, пересекала дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП малолетняя с травмами доставлена в больницу для обследования. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, осторожными и не пренебрегать требованиями правил дорожного движения, а также снижать скорость до минимума при подъезде к пешеходному переходу. 15 октября с 9 до 12 часов на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Областное управление МЧС просит сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не следует. В Могилеве проходит вакцинация от гриппа. Вакцинация проходит в детских и взрослых поликлиниках, трудовых и учебных коллективах. Защитить себя от сезонных вирусных заболеваний можно бесплатно. Уже поступила первая партия вакцин, остальное поэтапно доставят на этой неделе. Объемы планируют с запасом. В октябре появятся и импортные платные вакцины. В нынешнем сезоне состав вакцин обновили по актуальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дождей. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +14.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дождей. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 10, плюс 15.
3: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дождей. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +10, +15.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 80222 39 31 20. 80222 39 31 23.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дождей. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 10, плюс 15.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дождей. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +10, +15.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дожди. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 10, плюс 15. Во вторник и в среду преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6. При прояснениях заморозки от 0 до минус 3. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дождей. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +10, +15.

0: просто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Гороскоп.
2: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
3: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Овен.
3: Головное не нервоваться за дробязю. А в целом планеты вам допомогут.
1: Телец.
3: Как принять правильное решение, вам необходимо выслушать несколько разностайных меркований. Те прочитать про пытание, якое вас цікавит у нескольких разных крыницах.
1: Близняты.
3: Навод подеи, якие натхняют, могут у выдику змарыть. Бережите силы и не растрашивайте себе на дробязи.
1: Рак.
3: За пригожим боком справы хаваются істотные недохопы, якія вам не хочуть показывать.
1: Лео.
3: День дадасть вам гарачыні и рызыкі, а магчымасць паспаборнічыць с кімсьці надасть додатковую энергию.
1: Дева.
3: Нечий авантуризм може подорвать ваши планы, и вам придется разбираться с чужими помылками.
1: Шалі.
3: День будзе гарачым не только у працы, але и у зносінах. Придется трымаць руку на пульсе падзей, спраўджвацца и улічваць, что думают люди вашего круга.
1: Скорпіён.
3: Вы можете не звернуть уваги на то, что мимоволи стали для когости под бухтурщиком спокою.
1: Стрелец.
3: Усё будзе подогревать эмоции. Сачайте, каб энтузиазм не перетворился у импульсивность.
1: Козярог.
3: Позбягайте высветление относин. То, что может открыться, никому не сподобается.
1: Водолей.
3: Вы будете нетерпливо марить про нечто, что покуль не магчыма жыццявіць, але, як ведать, може усё и атрымается, калі трохи скорректовать план.
1: Рыбы.
3: Откладите спрэчки до завтра. Зараз варто засяродиться на справах, якія не выкликают особливых пытанняў. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
2: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: в Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дождей. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +10, +15.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Это рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дождей. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +10, +15.

этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

твоем днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: Наши хиты.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 12 октября по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Мой путь простой, он как линия света. Ты мой маяк среди моря планет. Не нужны мне слова.
1: В Могилеве час ночи.
2: Прогноз погоды. 12 октября по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем +10, +15.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся со

сотрудники единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
3: Наши хиты.

12 октября по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем +10, +15.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

12 октября по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем +10, +15.